не спасает сутуднее, после нас пей на пети спускается. Очи черные, влагай в удобный тут, нежно и страстно, глядят из-под